Let's open it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!

здесь скучно. Ну а там вот супергуд. Говорят, но не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу.

proven it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!